0: Самолет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Cry, baby, cry, baby, baby, don't cry. Cry, baby, cry, baby, big baby.